А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Расскажу.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня! Сильно.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
2: Я хочу быть еще ближе.
1: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Фрэш. Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаем.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начался пуск тепла в детские сады и школы. В России ведут профильный ЕГЭ для педагогических вузов. Бэтмобиль Тима Бёртона продают за 7 миллионов долларов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме к отоплению постепенно подключаются детские сады и школы, пишут СМИ-44. На сегодняшний день тепло уже пришло в 9 школ, 28 детских садов, 3 организации доп. Образования, а также 8 учреждений с круглосуточным пребыванием людей и в больнице. А вот жилые дома начнут подключать к теплу с 1 октября. График уже разработан. Очередность зависит от особенностей тепловых сетей, рельефа местности и этажности домов. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета.ру. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки – историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» с Майклом Китоном может быть продан за 7 миллионов долларов, пишет газета.ру. Дело в том, что этот Бэтмобиль вполне может побить действующий рекорд. Сейчас он принадлежит машине Джорджа Барриса 1966 года. Ее в 2013 году продали за 4,5 миллиона долларов. Как отметила представитель аукционного дома, этот автомобиль по праву занял свое место в истории Голливуда, ведь именно он обозначал новую эру Бэтмена на экране. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 сентября. Отмечается День системного аналитика, Всемирный день бестраншейных технологий. Это вот у нас тут приехали прокладывать интернет на дачу и говорят, вот вам кабель, а траншею вы сами прокопайте. А то мы можем только бестраншейную технологию вам предложить, проложить его по забору. Такие вот интернет-провайдеры нынче.
1: Пошли вон, слабаки.
0: Сегодня еще Международный день караванщика, и мы лучше его отметим.
1: Ну, действительно, издавна считалось, что путешествия намного безопаснее, если люди передвигаются колонной, потому что, ну, дикие звери, разбойники, сами понимаете. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов.
0: Да-да-да, вот у меня именно это и рисуется.
1: Вот неспешных этих, да, королей пустыни. Верблюды эти нагружены тюками, погонщики, которые управляют всем этим движением. Ну, в настоящее время данное понятие, конечно, далеко вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами, караванами двигаются морские и речные суда, ну и, конечно же, автомобили.
0: И автодома, кстати.
1: И автодома.
0: Их, кстати, так и называют тоже караванщики.
1: Ну, кстати, Великий Шелковый Путь, да, из Китая в Европу, это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему аж во втором веке до нашей эры, то есть более 2000 лет тому назад. Ну, как обычно, как всегда это в истории было, вот в каждой стране есть что-то уникальное, что нужно другим странам. Поэтому вот что в Китае? В Китае чай и шелк.
0: Это тогда был шелк, а сейчас в Китае все.
1: Все. У аборигенов захват каравана с товаром считался великой удачей. И рассказы о том, что при этом они убивали всех людей, это грубейшая ошибка, заявляю вам, как дипломированный университетский историк. Потому что, забирая товар, вот эти самые захватчики отпускали женщин и детей, и бой начинался только при наличии вооруженного конвоя, который, собственно, оказывал ожесточенное сопротивление. В России за дальних расстояний караваны состояли из различного товара. Здесь были сани с разным мелким товаром, грузовые вагоны на полозьях для транспортировки руды, других полезных ископаемых. Также бронированные, не бронированные, то есть заранее заказанные, а бронированные, то есть укрепленные, бронированные вагончики для перевозки денег и драгоценностей. Ну и, конечно же, пушнина из факторий в северных и сибирских наших областях.
0: Хорошо, что сейчас пушнина искусственная и кожа не натуральная. Эко-кожа. Раньше-то это дермантин был.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Да, какой?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
9: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
10: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
11: Внимание! В Бегам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бегам. Готовься к зиме с выгодой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул – это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают все местные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормально, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья, и приятного аппетита всем тем, кто завтракает, а может быть даже уже и обедает, учитывая, что мы вещаем в шестичасовых поясах. Мы сегодня решили поговорить о готовке, о лайфхаках, которые вы применяете на кухне и которые облегчают вам жизнь. Ну вот, например, сегодня на картинке в нашей группе ВКонтакте радио Ваня, которая, собственно, и ознаменовала нашу тему, картофелина, которую можно чистить с помощью металлической губки для мытья посуды. Вот. А не потому, что у вас есть овощечистка. Овощечистка, она хороша, когда картошка старая. А когда она молоденькая, с тоненькой корочкой. Вот, пожалуйста, взял ее, пошкрябал чуть-чуть, и она чистенькая, кругленькая, и можно уже ее употреблять.
2: Да, такой красивой, идеальной формы, как у нас на фотографии, на заставке к нашему сегодняшнему посту. Ты знаешь, что после декабря картошка имеет такой сладковатый привкус? Я перехожу на цветную капусту.
1: Картошка имеет сладковатый привкус, если ее переморозили. Если она хранилась в каком-то холодном очень помещении, и не немножечко ее там, ну, скажем
2: Схватил
1: так, не углядели.
2: Морозишь, да?
1: Mm-hmm. Да, потому что, ну, обычная картошка, ты тоже понимаешь, вот надо как-то температуру угадать. Чуть потеплее, начинаем прорастать. Чуть похолоднее, становимся сладкими. Вот.
2: Итак, веселые и остроумные, и очень глубокие в то же время страницы современного российского картофелеведения.
1: Да, что касается дальше и картошки, и морковки, и всего остального. Вот в моей жизни в какой-то момент появился вот какой лайфхак. Я варю и картошку, и морковку в микроволновке. Берешь пакет пищевой, завязываешь в ней там три картофелины, ставишь ее на минут 8, и, пожалуйста, тебе она готова уже для салата. И точно так же поступаю с морковкой и даже со свеклой. Что ее там варить и вываривать 250
2: лет? Я понял. То есть картошка в итоге получается разварной, не развалившейся.
1: Печено-вареная.
2: Но при этом такого печеного плана и удобно для того, чтобы порубить ее кубиками для салата, где она опять же не превратится в кашу.
1: Да. Вот. Может быть, у вас тоже есть какие-то лайфхаки. Не обязательно они должны быть про картофель. Может быть, вы пакеты каким-то образом на кухне складываете определенным образом. Я просто вчера видела рилс, бабушка рассказывает, я, говорит, уже на пенсии, мне делать нечего, вот смотрите, выдвигает шкафчик на кухне, а у нее там треугольнички, прям как вот просто чередой такой, ну, ты знаешь, как треугольничками складывать пакеты, знаешь? Не знаешь? Нет. Я тебя научу. А чему вы можете научить нас и всех наших слушателей? Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», а также в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам пора бы перейти на более здоровый образ жизни и натуральные продукты.
2: Овны, женщины, у вас хороший день для генеральной уборки и благоустройства дома.
1: Тельцы, мужчины, не отрывайтесь от реальности, критично относитесь ко всему, о чем вам говорят.
2: Тельцы, женщины, вам необходимо порадовать себя какой-нибудь новой безделушкой, ну и хорошим обедом.
1: Близнецы, мужчины, звезды дают вам шанс на новый этап личностного роста, не прозевайте.
2: Близнецы, женщины, вероятно, знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.
1: Раки, мужчины, не стоит царить деньгами, пытаясь произвести впечатление.
2: Раки, женщины, ведите себя максимально скромно. Не выделяйтесь, так вы избежите козней завистников.
1: Львы, мужчины, лучший день недели для презентации ваших новых идей и проектов.
2: Львы, женщины, вам любые задачи по плечу. Вы необычайно сообразительны, проницательны и остроумны.
1: Девы, мужчины, вы можете блеснуть умом и изобретательностью. Это даст вам возможность значительно улучшить свою положение.
2: Девы, женщины, у вас день из серии «Я самая экономная». Звезды настоятельно призывают отказаться от лишних трат.
1: Весы, мужчины, вам стоит быть смелее. Не бойтесь новизны.
2: Весы, женщины, голос вашей интуиции необыкновенно точен. Слушайте его, и день принесет приятные сюрпризы.
1: Скорпионы, мужчины, вы можете ощутить переизбыток энергии, жизненных сил и энтузиазма. Однако не стоит взваливать на себя слишком многое.
2: Скорпионы, женщины, чем лучше будет ваше настроение, тем более привлекательные вас будут видеть джентльмены.
1: Стрельцы, мужчины, приложив усилия прямо сейчас, вы получите гораздо более интересный результат в долгосрочной перспективе.
2: Стрельцы, женщины, больших надежд на сегодняшние дела и начинания возлагать не стоит. Лучше поберегите силы для будущих свершений.
1: Козероги, мужчины, избегайте сквозняков, переохлаждения и других источников недомоганий.
2: Козероги, женщины, в одежде и макияже сегодня только классика. Так вы будете наиболее неотразимы, и это может пригодиться.
1: Водолеи, мужчины, от вас звезды ждут великодушия и благородства. Вы на это способны.
2: Водолеи, женщины, противостояние с представителем противоположного пола неконструктивно. Постарайтесь найти разумные компромиссы.
1: Рыбы, мужчины, звезды рекомендуют воздержаться от дорогих покупок. У вас сегодня день духовного роста.
2: Рыбы, женщины, высокий риск встретить энергетического вампира. Поэтому тщательно выбирайте круг общения.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, 24 сентября, четверг. Вы рассказываете о ваших собственных, а может быть подсмотренных где-то у кого-то из умных людей, кухонных лайфхаках. Аня Медведева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Я раньше оладьи не готовила. Но потом узнала про смесь, с которой готовить очень вкусно и просто. Стала делать часто. Братцу понравилось. Потом родители придумали сделать блины и немного добавить смеси, ну, собственно, вот которой я пользовалась. И стало, вы знаете, еще вкуснее. Сейчас вновь все привыкли к обычным блинам. И смесь пока, так сказать, не востребована. Всем отличного настроения. Привет моему другу Егору.
2: Вообще, очень много действительно всяких лайфхаков можно найти в интернете. Ну, например, да, там, как проверить, что яйца свежие. Набираете воду, кладете яйца. Если всплыло, значит, давно уже это яйцо лежало в холодильнике, ну, или на полке в магазине. Особенно с перепелиными яйцами этот лайфхак подходит, потому что их не так часто берут в магазине, и ты приходишь домой, сразу же их заливаешь водой, и вот они давно лежащие у тебя плавают на поверхности воды. Еще один лайфхак спасения пересоленного супа. Заверните в марлю немного риса и опустите его в бульон. Бульон впитает, да, рис впитает соль, и ваш бульон будет спасен. Ну, естественно, что очень хорошее изобретение – это измельчитель отходов. Многие его сейчас ставят, и я тоже планирую. Да, для того, чтобы потом не заливать туда крота и все остальные растворяющие штуки.
1: Ну, вот я, к сожалению, старовер, поэтому я кротом пою свою раковину. Слушай, как работает этот измельчитель?
2: Ну, он пережевывает все эти ошметки просто в труху, просто в мелкую пыль, да,
1: и потом все. Это все рассеивается на Средиземноморском побережье в районе
2: Марбелья. Это же органика. Рыбки едят твои картофельные очистки, не переживай. Ты подкармливаешь корюшку.
1: О, рыба с картошкой. Чем... Господи, четверг, рыбный день, что ты со мной делаешь?
2: Сережа Хапуженков также отметился в нашем канале, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Привет лучшим из лучших ведущим галактики. Представляешь, какое приветствие мы заслужили наконец-то.
1: Здравствуйте, Сережа, здравствуйте.
2: Серега, прям обнимаю и кружу. Честно, для быстрой готовки знаю только то, что когда отваривается картошка, нужно бросить туда кусочек сливочного масла. Готовится в два раза быстрее. А так и в обед заезжаю в кафе, беру 3 порции, первое, второе, третье, и блинчики с мясом, и всего лишь 1000 плачу. Все блюда реально ресторановские, и это не только мое мнение. Привет, Жуковке. Это ж ничего себе у них там в Жуковке.
1: Не-не-не.
2: Пообедал за 1000 рублей.
1: Ты ничего себе, объем желудка у Сергея.
2: Да.
1: Первое, второе, третье. Ну и, конечно же, чтобы, так сказать, голодным не уходить, блинчики с мясом.
2: Там еще компот наверняка.
1: Полировка компотом.
0: Йоган, ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичам напомнили о возможности получения ежегодной семейной выплаты. В России предложили ввести ежегодную выплату педагогам ко дню учителя. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Каринский. Костромичам до 30 сентября еще можно подать заявление на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Сделать это можно онлайн через госуслуги, лично в отделении соцфонда или в МФЦ. Большинство справок специалисты запрашивают сами, так что родителям не придется собирать документы вручную. Право на выплату есть у работающих родителей с двумя и более детьми до 18 или до 23, если ребенок учится очно. Важно, чтобы все члены семьи были гражданами России и постоянно жили в стране. Доход семьи не должен превышать 24 тысяч. Также нельзя иметь долгов по алиментам или быть лишенным родительских прав, а имущество должно соответствовать требованиям. Размер выплаты у каждого свой, он зависит от зарплаты, с которой уплачен НДФЛ. В этом году средняя выплата в регионе около 26 тысяч, а самая крупная превысила 100 тысяч рублей. Член общественной палаты Евгений Машаров предложил учредить для учителей ежегодную выплату ко дню учителя, пишет «Известия». По его замыслу, сумму в 12 тысяч рублей стоит выдавать к 5 октября. Педагоги смогут сами решать, на что потратить эти деньги. Сейчас, по словам Машарова, действует ограничение на стоимость подарков учителям, лимит всего 3 тысячи рублей. А новая же выплата, считает он, позволит поддержать педагогов более ощутимо. Представитель общественной палаты подчеркнул, что поддержка учителей – одно из ключевых направлений государственной политики в сфере образования. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет «Лента.ру». Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пособирать кухонные лайфхаки. Кто чем пользуется на своей любимой кухне, чтобы жизнь казалась проще, веселее, а блюда вкуснее и
2: сытнее.
1: Да. Да, ну и ароматнее, естественно. Андрюша отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Как-то поджаривал на сковороде я вареную колбаску на завтрак, а думал о блинах. Тут же замесил тесто и полил им уже готовую колбасу. И получился блин с колбасой. Очень даже вкусно. Всем доброго утра и хорошего настроения. Ну, то есть такая сосиска в тесте получилась с одной-то стороны.
2: Ну, кстати, это вкусно. Ну, то есть сладкое с соленым, опять же, да?
1: А
2: вот
1: я
2: это?
1: Сейчас просто...
2: Баланс.
1: Ну, подожди, блин, не обязательно должен быть сладкий. Он же может быть и не сладкий.
2: Ну, не знаю, потому что да. в моей вселенной все блинчики сладенькие, все сдобные блинчики.
1: Ну, ты знаешь, я вот сколько пробовала блины, ну, во всяческих разных кафетериях, они в них добавляют не столько сахара, сколько ванилина. И вот этот ваниль, она, конечно, сочетается хоть с рыбой, хоть с колбасой, хоть с мясом. Очень вкусно, конечно.
2: Абсолютно. Кстати, да, ваниль невероятно универсальная, конечно, приправа. Слушай, ты знаешь что? А я добавляю в армянскую классическую такую ярко-красную аджику немного грузинского голубого пажитника. Ну, такая пыль.
1: Я даже такого не видела никогда в жизни.
2: Голубой пажитник входит в состав хмели-сунели, все знают.
1: А, да?
2: Ну, конечно.
1: Я не знала.
2: Просто вот если чистого пажитника сыпануть в армянскую аджику, тщательно размешать, потом все это на кусок горячего стейка... И даже можно без картошки, я хочу сказать.
1: И даже можно дальше уже не продолжать говорить, потому что сейчас слюной захлебнемся, и все.
2: Да. А, тут напишут в телеге какие-то... Ага. Ну,
1: какие-то люди.
2: Люди-невидимки, потому что не подписались. А на кухне помогает и реально работает лайфхак такой. Застелить пакеты мусорные из магазинов сразу в ведерко в несколько слоев. Понимаете, да? То есть как матрешка. Одно забилось, вытащил, а ведерко уже застелено. Не занимает места, экономит время.
1: Я почему-то вдруг вспомнила, что в советские времена в ведерко не вкладывали пакеты. В ведерко вкладывали газетку. Просто для того, чтобы на дне ведерка не организовывалось уж
3: чтобы
1: совсем чача.
3: Селедочные головы не пачкали ведро.
1: Просто я думаю, а интересно, а вот почему вот пакеты не вставляли? Просто потому что их как класса не было. И потом же все равно это куда-то выбрасывали.
2: С
1: у нас,
2: пакетами была напряженка.
1: Кстати, у нас, кстати, приезжала во двор мусорная машина. И все выходили с ведрами в определенное время и выбрасывали.
2: Встречали мусорщика с цветами, аплодисментами, горячими пирогами.
1: И выбрасывали все дружно. Ну, заодно болтали и... Всячески разно обсуждали других соседей, которые не вышли с ведрами.
2: А у мусорщика были очень красивые голубые глаза.
1: Возможно, я была слишком мала, чтобы это заметить.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Класс на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул – это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают все местные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормально, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о кухонных лайфхаках. То, что касается кухонного убранства, всевозможных гаджетов, посуды и способов ловкого, быстрого и приготовления вкусных блюд. Ну, вы сами понимаете, это, так сказать, базовая потребность человека, да?
2: Поесть.
1: Как следует вкусно поесть, да, конечно, получить удовольствие еще от этого.
2: Нет, ну, что у кого-то есть лайфхак, как можно, например, поесть капусты, нюхая котлету, ну, для того, чтобы постройнеть. Такое тоже бывает.
1: Поесть капусты, нюхая котлету. Александра Строгалева отметилась в нашем канале в Максе. Мой лайфхак, упрощающий уборку, готовку, а также приготовление уроков ребенка для школы, был открыт лет 10 тому назад. Называется «Муж». Теперь не могу без него обходиться.
2: Ну, как, да, бы, Александр, как без... просто женщина-огонь. Я считаю, что на мужчину действительно нужно свешивать какие-то свои обязанности, ну, как будто бы. Потому что он периодически находится будто бы в роли помощника. Я тебе помогу. Нет, дорогой мой, это я тебе помогу. Ты да. сделаешь.
1: Кстати, Александра абсолютно блестяще реализует знаменитый лозунг нашего советского педагога Антона Семеновича Макаренко: «Воля — это и желание, и отказ». Я отказываюсь варить борщи, готовить вместе с ребенком уроки. Я пошла на маникюр.
2: Ты понимаешь, просто готовка с ребенком уроков, я памятую, да, о да. прежних временах, да. она очень подрывает мое ментальное и химическо-физическое состояние.
1: Хитиновую оболочку. И вообще веру в человечество, конечно.
2: Кирилл Булавацкий отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Готовить в аэрогриле картошку фри надо обязательно при температуре 180 градусов 18 минут.
1: Фри?
2: Да, да, да, в аэрогриле, без масла, вот я тебе рассказывала. Ее только нужно иногда перетряхивать, я не знаю, делает ли это Кирилл, но еще хочется сказать, что аэрогриль, аэрогрилю рознь. Есть с одним теном, только вверху, а есть с двумя тенами, и наверху, и внизу. И вот мне кажется, что это все-таки тоже как-то вот отражается на состоянии картофана, и тут могут разниться показатели. Я вот, например, сегодня в аэрогриле варила яйца, если вы не знаете, в аэрогриле, друзья, можно варить яйца. Они не лопнут, это не микроволновка. Кладешь просто на решеточку, там, 3 яйца, и при температуре 175 градусов варишь их около 10-12 минут, в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить. Никакой воды не надо, ничего не надо, просто кладете яйца.
1: То есть это просто атака жаром.
2: Да, мне кажется, что сейчас я для кого-то Америку открою.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собираем тут кухонные лайфхаки, поэтому подключайтесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Можно оставить сообщение, как это сделала Екатерина. Привет из Гагарина. Использую миксер для пюре. Он делает процесс быстрее и дает более нежную структуру, пишет Екатерина. А сейчас я стою на заправочке. Привет моему супругу, который варит борщ на обед. И интересно, что тут же, минут через 20, откликается, видимо, муж Екатерины Дмитрий. Потому что его лайфхак, чтобы не стоять в очереди на заправке, готовлю борщ, использую всегда. Я вот даже не знаю, что бы я больше хотела, стоять на заправке или готовить борщ. Я готовить люблю, но если мне кто-то приготовит, я буду только рада.
2: Ну, какая гармоничная пара.
1: А мне просто никто не готовит, понимаешь, кроме шаурмиста.
2: Понимаешь, с другой стороны, когда ты сама готовишь, ты же знаешь, что туда положила, какие ингредиенты.
1: Да мне все равно, кто туда что положил. Главное, чтобы мне принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Я поэтому люблю очень all-inclusive всякие турецкие.
2: Надо бы тебя туда запыльнуть.
1: Ну а что, жареное яйцо, что туда положишь? Вот оно яйцо, вот оно плита.
2: А глутаматом это самое обработанное.
1: Да и плевать на глутамат.
2: Повкуснее. Хорошо, ладно, Лена тут Макси, а мой папа рассказывал, как чистить молодую картошку. Это не пачкает руки, и она также очищается тщательно, как и ножом. Картофель положили в пакет, насыпали соли, ну там горсти две, и завязали пакетик, который должен быть прочным. И начинаем картоху в пакете трясти, как сумасшедшая, чтобы она как бы перемешивалась с солью. Да? Как вот с маракасами люди работают на сцене. Затем промываем, вуаля, она чистенькая, пальцы тоже, без вот этой вот черной траурной каемки. Всем привет из Ставропольского края.
1: Интересно вот что. Есть еще такой же лайфхак, но, правда, не с солью, а с мукой по промыванию шампиньонов. Предположим, вы купили упаковку мелких-мелких шампиньончиков, ну вот чтобы их целиком пожарить, а они, ну скажем так, не совсем чистые. Так вот, вы их кладете в тазик, наливаете в этот тазик холодную воду и сыпите, ну, парочку столовых ложек, а может и побольше муки. И быстро-быстро-быстро руками начинаете их там...
2: Телебунькать.
1: Ну, можно и так сказать. Потом воду сливаете и вуаля, пожалуйста. Точно так же, кстати, промываются лисички. Лисички набрали в лесу, они же еще и с этими прожилками,
2: да.
1: И там тоже может грязь забиться. Я думала, вот если я сейчас брошу туда муки, не склеится ли она? Нет, не склеится, ничего не случится, и действительно все шампиньоны чистенькие, вы чистенькие, время у вас сохранилось ваше вот от перебирания этих грибов, можете занять его.
2: Можно просто
1: чем-то
2: поэтому полежать на спине с закрытыми глазами.
1: Да, прихожу домой, смотрю, пыль лежит, думаю, да, и я полежу.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: нравится.
1: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица «Приволжска».
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-270-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
7: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
8: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Алло!
10: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Стрелками. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята». Впервые за 100 лет ученые открыли новый вид пингвинов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет «Московский комсомолец». Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята», пишет «Известия». Его цель – создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитатели, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Ученые сделали открытие, которого не было больше 100 лет, описали новый вид пингвинов, пишет «Газета.ру». Оказалось, что привычный нам субантарктический пингвин – это на самом деле не один вид, а целых 4. И один из них до сих пор был неизвестен науке. Новый вид назвали юго-восточный субантарктический пингвин. Живет он на далеких островах Кергелен, примерно в 3000 километров от ближайшей обитаемой зоны. Это так называемый криптический вид. Внешне он почти неотличим от сородичей, но генетически самостоятельный. У разных видов ученые нашли и свои приспособления. У одних гены, связанные с выработкой тепла и запасением жира, а у других с экономным обменом веществ и умением нырять. Но есть и тревожная новость. 3 из 4 видов уже под угрозой из-за изменения климата. Островным пингвинам грозит потеря среды обитания уже к середине века, и только один вид, который живет ближе к Антарктиде, может наоборот расширить свой ареал. Ученые подчеркивают, важно признать эти виды отдельными, ведь то, что раньше считалось одним благополучным видом, на деле группа уязвимых популяций, и каждой из них нужна защита. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 сентября. Отмечается День системного аналитика. Всемирный день бестраншейных технологий. Это вот у нас тут приехали прокладывать интернет на дачу. И говорят, вот вам кабель, а траншею вы сами прокопайте. А то мы можем только бестраншейную технологию вам предложить, проложить его по забору. Такие вот интернет-провайдеры нынче.
1: Пошли вон, слабаки.
0: Сегодня еще Международный день караванщика, и мы лучше его отметим.
1: Ну, действительно, издавна считалось, что путешествие намного безопаснее, если люди передвигаются колонной, потому что, ну, дикие звери, разбойники, сами понимаете. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов.
0: Да-да-да, вот у меня именно это и рисуется.
1: Вот неспешных этих, да, королей пустыни. Верблюды эти нагружены тюками, погонщики, которые управляют всем этим движением. Ну, в настоящее время данное понятие, конечно, далеко вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами, караванами двигаются морские и речные суда, ну и, конечно же, автомобили.
0: И автодома, кстати.
1: И автодома.
0: Их, кстати, так и называют тоже караванщики.
1: Кстати, Великий Шелковый Путь, да, из Китая в Европу, это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему аж во втором веке до нашей эры, то есть более 2000 лет тому назад. Ну, как обычно, как всегда это в истории было, вот в каждой стране есть что-то уникальное, что нужно другим странам. Поэтому вот что в Китае? В Китае чай и шелк.
0: Это тогда был шелк, а сейчас в Китае все.
1: Все. У аборигенов захват каравана с товаром считался великой удачей. И рассказы о том, что при этом они убивали всех людей, это грубейшая ошибка, заявляю вам, как дипломированный университетский историк. Потому что, забирая товар, вот эти самые захватчики отпускали женщин и детей, и бой начинался только при наличии вооруженного конвоя, который, собственно, оказывал ожесточенное сопротивление. В России за дальних расстояний караваны состояли из различного товара. Здесь были сани с разным мелким товаром, грузовые вагоны на полозьях для транспортировки руды, других полезных ископаемых, также бронированные, не бронированные, то есть заранее заказанные, а бронированные, то есть укрепленные бронированные вагончики для перевозки денег и драгоценностей, ну и, конечно же, пушнина из факторий в северных и сибирских наших областях.
0: Хорошо, что сейчас пушнина искусственная и кожа не натуральная. Эко-кожа. Раньше-то это дермантин был.
2: Что это было? Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
1: 30-12-08. Советская 109.
4: Код города Костромы 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул – это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают все местные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.
11: Я

0: Умная зарядка на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Караганда и Люксембург. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город.
2: На картинке подсказки матрешка. Одна в другой, третья в четвертой. Поможет ли вам именно эта техника сложения матрешки? Или, может быть, цвета намекнут на что-то? Или, может быть, выражение ее лица? Или материал, из которого она сделана? В конце концов, тут все может иметь значение. Главное же рассмотреть, подумать и понять.
1: Да, и, так сказать, проникнуть в суть вещей, которые в данном случае очень привлекательные, симпатичные. Напомним, что идея матрешки в Россию пришла в конце 19 века. Ребят, вы, с ума сейчас сойдете. Из Японии.
2: Там и пельмени откуда-то тоже с той стороны
1: пельмени
2: подъехали.
1: Пельмени — это Китай.
2: Да.
1: Лапша и все эти спагетти — Китай.
2: Да. А я вчера, кстати, делала макароны с фаршем, типа по-флотски, да, там, или по-боцмански.
1: Или
2: ты знаешь, да, разницу? Разницу по-флотски и по-боцмански.
1: По-моему, по-боцмански это рубленое мясо, а...
2: Да, по-боцмански это тушенка.
1: Вот. А по-флотски это провернутое через мясо.
2: Да, но я вчера их назвала ленивые пельмени, потому что, ну а как, вот тебе тесто, вот тебе фарш.
1: Да.
2: Ленивые пельмени, пожалуйста. Если вы не знаете, сочетаются ли какие-то продукты, то вспомните их в других блюдах, и вполне себе возможно, вы придете к выводу, что очень даже и неплохо мороженое с соленым огурцом. Главное, из дома далеко не выходить.
1: Всемирный заговор мяса и теста.
2: Итак, друзья, еще раз, мы загадали город на картинке подсказки «Матрешка». Автор одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня». Всем удачи, погнали!
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали город.
3: На картинке подсказки матрешка. Матрешка в матрешке и другая матрешка в матрешке. Какие варианты ответов пришли в ваши светлые головы? Ярославль, Москва, Иваново. Вот вообще сейчас не в ту сторону пошли. Санкт-Петербург, Тула. И опять не в ту сторону пошли. Кострома, Калининград, Семенов, Звенигород, Загорск. Я сейчас буду перечислять просто. Нижний Новгород, значит, в конце
2: давайте,
3: до конца.
2: Давайте прервем это скучнейшее действительно перечисление разных городов. Прекрасных, кстати, городов.
3: Училищную женщину сейчас мы прервали вот так вот.
2: Нет, еще раз говорю. Вежливый человек никогда не переходит на личности. Это потом уже, когда эфир, так сказать, закрывается и начинает играть.
3: Человек начинает быть невежливым.
2: Человек начинает быть собой, да. Тут, знаете, что предлагают Сергиев Посад? Город, который считается родиной русской матрешки. Это поверхностная ассоциация. Мы же всегда, ребята, идем внутрь, в суть вещей, в принцип матрешки. Одно в другом. Город один в другом городе.
3: Да, ну вот, кстати, один город в другом городе. Сегодня, да, мы говорили о том, что в Санкт-Петербурге, внутри Санкт-Петербурга, есть город Красное Село. Очень интересно, правда? Город Красное Село. Это вот иностранцу скажи, у него просто, наверное...
2: Но если вы посмотрите на карту, да, также есть города Павловск, Пушкин, но это административная...
3: Единица?
2: Которая входит, да, в комплекс.
3: Опять же в город.
2: Конгломерат, вот. Но мы загадали тот город, который чисто географически, вот чисто физически, один город находится в другом.
3: И это Ватикан. Друзья дорогие, молодцы все те, кто ответили правильно. Мы же сегодня хотим поздравить Евгения Богданова и торжественно вручить ему фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 24 сентября. Отмечается по народному календарю Федорины вечерки. На Руси в день Федоры, ну или Феодоры, кому как больше нравится, праздновали третью встречу осени. В народе по этому случаю так и говорили. Всякое лето кончается, осень начинается.
2: Слушай, я так подумал, что, конечно, в железной логике русским народным людям не откажешь.
1: Действительно.
2: Стояла дождливая слякотная погода в этот день, откуда и пошла шутливая, обращу внимание, шутливая поговорка «Федора, замочи хвост!»
1: Очень шутливая. А крестьяне подводили итоги осенним трудам. И вот вам еще одна поговорка. «Преподобная Федора всякому делу, аминь».
2: В прямом смысле этого слова.
1: Да. А еще в этот день было принято ходить в поле и проверять озимые всходы. Ежели ростки были сильные да густые, значит, на будущий год что-то у вас удобоваримое вырастет. Ну, а если вялые да дохлые, надо бы поднапрячься.
2: Надо бы что-то поесть из капусты сделанное, правда?
1: Кстати, вот, да, капуста. С Федоры начинались капустные вечерки. Хозяйки сообща рубили и квасили капусту на зиму. За работой песни пели, истории рассказывали, шутили, смеялись. Вообще, такие собрания еще назывались капустниками. И, кстати, это слово сохранилось и в современном языке. Правда, сейчас не настолько прямо, да, оно обозначает то, что делают люди.
2: Ну, конечно, да, но тем не менее суть осталась прежней, да, то есть люди собираются, да, там, театральные трупы различные, шутят и смеются там по поводу друг друга.
1: Только что капусту не рубят, ну и тем не менее.
2: Как не рубят? Тут, если у них солдаут, ну, здесь все билеты проданы в театре, значит...
1: Тогда рубят. Да. Кстати, на стол подавали сегодня разнообразные блюда, естественно, из капусты. Это и щи, и пироги, и голубцы. Ну, а мужчины, пока бабы рубили, варят пиво. Варили, по крайней мере. Вот.
2: Но не отпевали, держались.
1: Нет, конечно. Нет. Дело это сложное достаточно и очень кропотливое, поэтому тут отвлекаться на какие-то там бабьи капустники вообще некогда.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: простая. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложила поменять порядок приема в вузы. Дачница заказала себе песок с Волги и нашла неожиданный сюрприз. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена. Многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. В одном В саратовском городе местная жительница решила сделать небольшой ремонт на дачном участке и сильно удивилась, когда к ней приехал строительный песок с неожиданным сюрпризом, пишет Лента.ру. В сентябре ей понадобилась специальная смесь, и песок добыли с дна Волги. Когда женщина начала замешивать песок для стройки, она наткнулась на крупную кость неизвестного животного. Для разъяснений дачница обратилась к местным краеведам и палеонтологам, а оказалось, это кость мамонта. И, кстати, в Поволжье много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны. Их кости действительно иногда попадаются на дне Волги. Следы древних животных находили также в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».
3: Если в окно...

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам пора бы перейти на более здоровый образ жизни и натуральные продукты.
2: Овны, женщины, у вас хороший день для генеральной уборки и благоустройства дома.
1: Тельцы, мужчины, не отрывайтесь от реальности, критично относитесь ко всему, о чем вам говорят.
2: Тельцы, женщины, вам необходимо порадовать себя какой-нибудь новой безделушкой, ну и хорошим обедом.
1: Близнецы, мужчины, звезды дают вам шанс на новый этап личностного роста, не прозевайте.
2: Близнецы, женщины, вероятно, знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.
1: Раки, мужчины, не стоит царить деньгами, пытаясь произвести впечатление.
2: Раки, женщины, ведите себя максимально скромно. Не выделяйтесь, так вы избежите козней завистников.
1: Львы, мужчины, лучший день недели для презентации ваших новых идей и проектов.
2: Львы, женщины, вам любые задачи по плечу. Вы необычайно сообразительны, проницательны и остроумны.
1: Девы, мужчины, вы можете блеснуть умом и изобретательностью. Это даст вам возможность значительно улучшить свое положение.
2: Девы, женщины, у вас день из серии «Я самая экономная». Звезды настоятельно призывают отказаться от лишних трат.
1: Весы, мужчины, вам стоит быть смелее. Не бойтесь новизны.
2: Весы, женщины, голос вашей интуиции необыкновенно точен. Слушайте его, и день принесет приятные сюрпризы.
1: Скорпионы, мужчины, вы можете ощутить переизбыток энергии, жизненных сил и энтузиазма. Однако не стоит взваливать на себя слишком многое.
2: Скорпионы, женщины, чем лучше будет ваше настроение, тем более привлекательные вас будут видеть джентльмены.
1: Стрельцы, мужчины, приложив усилия прямо сейчас, вы получите гораздо более интересный результат в долгосрочной перспективе.
2: Стрельцы, женщины, больших надежд на сегодняшние дела и начинания возлагать не стоит. Лучше поберегите силы для будущих свершений.
1: Козероги, мужчины, избегайте сквозняков, переохлаждения и других источников недомоганий.
2: Козероги, женщины, в одежде и макияже сегодня только классика. Так вы будете наиболее неотразимы, и это может пригодиться.
1: Водолеи, мужчины, от вас звезды ждут великодушия и благородства. Вы на это способны.
2: Водолеи, женщины, противостояние с представителем противоположного пола неконструктивно. Постарайтесь найти разумные компромиссы.
1: Рыбы, мужчины, звезды рекомендуют воздержаться от дорогих покупок. У вас сегодня день духовного роста.
2: Рыбы, женщины, высокий риск встретить энергетического вампира. Поэтому тщательно выбирайте круг общения.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: подписчиками. Напомним, оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 год.
1: В России начали съемки еще одной сказки.
0: Еще одной?
1: Да, это невероятно, как они, да, как из рога изобилия эти сказки. А, это фильм «Маленький Мук», пишет издание «Чемпионат». Ранее про этого героя был только мультфильм, которого я боялся в детстве просто как огня, когда у него, помнишь, да, уши вырастали, я так за него переживал, бедненький, господи, ну и судьба. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца, прям как... Чиполлино, да, в свое время? Uh-huh. А с помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Премьера запланирована на весну 2028 года. Терпение, ребята. Терпение.
0: Серьезно, они решили там отснять.
1: Капитально.
0: В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбом вошли 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим своим именем Дэвид Джонс, пишет ТАСС. Записи сделаны в 1965 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау в коллекции Талми, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 1966-м Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees.
1: 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Фильм, посвященный известному музыканту и лидеру рок-группы «Звуки Му», рассказывает о том, как в одном талантливейшем человеке уживались четыре противоречивые ипостаси. Хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер и православный отшельник.
0: Прямо как ты, только без отшельника.
1: Ну, я не заслужил, прекрати мне льстить. Это пишет РБК.
0: Нет, это я сказала.
1: Я имел в виду, что вся предыдущая информация, да, подчеркнута из ресурсов РБК. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером выступил, внимание, Павел Лунгин, у которого Петя Мамонов снимался в «Острове».
2: Звездотека. Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня у нас 24 сентября, четверг, и вы нам рассказываете о своих кухонных лайфхаках. Это все, что связано с приготовлением еды, ну и с убранством, с всевозможными полезными приборами и посудой.
2: Вот, можно я тут один секрет для себя открыла? Ну, может быть, вы уже, конечно, знаете, сейчас у многих есть аэрогрили, и вот выяснилось в моей жизни, что...
1: Британские ученые выяснили.
2: Оказывается, если взять куриную грудку и положить ее на пару часов на температуру 95-100 градусов, предварительно вымочив в соленой воде, ну а когда уже кладете ее в аэрогриль, ее нужно маслом смазать с там сушеным чесноком, например.
1: Сливочным или...
2: любым, каким хотите. Так и вот, представь себе, если положить ее на пару часов на вот 100 градусов, то она получается какая-то волшебная. Она не сухая, она просто невероятная. Даже можно на 95 градусов. Очень классная грудка. Хотя я не любитель ее. Я уже пыталась ее и варить. Вот есть же, знаешь, какой лайфхак?
1: В молоке, да?
2: Да, берешь молоко, кипятишь его, кладешь вот прямо в кипящее молоко грудку буквально минуту, и потом эту кастрюлю с молоком и грудкой заматываешь во все одеяла, и она так остывает часа три.
1: Выключаешь, естественно.
2: Ну да, естественно, выключаешь.
1: Конфорку.
2: Нет, одеяло прям на плиту наматываешь и сидишь.
1: И пожар на кухне. Весело, дети бегут.
2: Да, но вот еще один вариант, и мне он, прямо скажем, понравился намного больше.
1: Так,
2: да.
1: Ага. Пишет там Марина Белякова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Лайфхак моей сестры-повара профессионального. Когда варите морковь на оливье, немного ее подсластите. Ну, вот саму воду, да, вкус салата оливье будет намного насыщеннее. Кстати говоря, такой же поварской лайфхак рассказал мне председатель шеф-гильдии поваров Санкт-Петербурга Илья Исаакович Лазерсон. Когда варите борщ и чуть-чуть переборщили с уксусом, небольшую ложечку сахара сбалансирует вкус.
2: Я тебе скажу, что не обязательно вы переборщили с уксусом. Всегда в борщ надо класть сахар. Вообще всегда, абсолютно.
1: Постулируешь? На Ване?
2: Да, ты знаешь, просто дело в том, что там помидоры, они все равно содержат кислоту, и
1: да,
2: там
1: да.
2: Кто-то еще... То есть кислоту ее всегда нужно, конечно же, балансировать. А еще один маленький лайфхак. Чтобы сыр не слипался при натирании, смажьте терку растительным маслом, пишет нам Иван. Ну и еще одно классное сообщение от Алексея Митронина. Отличный лайфхак. Заведите жену. Ну, знаешь.
1: Заведешь жену, так она же это не остановится.
2: Это еще надо уметь заводить жену.
0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Кулинарные лайфхаки мы сегодня обсуждали и обсуждаем. Еще несколько ваших сообщений хочется прочитать. Ну, во-первых, еще раз напомнить, что сахар нужно и можно добавлять в острые блюда, а соль в сладкие. Более того, в кофе можно добавлять немножечко соли, чтобы аромат кофе открылся и раскрылся сильнее. И немножечко черного перца. Лучше, конечно, свежемолотого. А еще используйте алкоголь в готовке, пишет нам Татьяна. Вино, пиво, коньяк, квас добавляют глубину вкусу при тушении или обжаривании. Сразу же скажу, что, естественно, алкоголь выпаривается, да, в процессе приготовления.
2: Да-да-да, и добавляется не в рот повару, а в блюдо.
1: Да, для того, чтобы действительно усилить какие-то еще там вкусы.
2: А Наталья отметилась в нашем канале в Макс. При наличии мультискороварки сделать винегрет не проблема. Мытую свеклу вниз, на нее морковочку, сверху картошку налить, мультистакан воды, специальный мультистакан.
1: Да-да-да, там есть
2: там
1: такой.
2: Там есть, прилагается. Угу. И поставить на функцию пар минут, ну, где-то на 20-25. Отличные правые овощи не вывариваются, вкус яркий. Ну, осталось накрошить огурцы, лук, добавить горошек и растительное маслице. Потом все это тщательно перемешать и немедленно подавать голодному и злому мужу, делая из него через 15 минут наидобрейшего человека, который щедрой рукой дает себе кредит.
1: Ольга Федоренко: в оливье использую не консервированный горошек, а свежезамороженный. А-а-а. Можно вот так вот еще поступить. Кстати, в какой-то момент, я помню, в магазинах стали появляться банки консервов, да, не только горошек там, а там был горошек и морковка. В перемешку сразу же. Это было очень удобно, но потом они куда-то исчезли. Может быть, они не пользовались популярностью. А может, они перед Новым годом, кстати, появляются. Но все же готовят оливье. Горошек с морковкой, это же самое такое. Хлобысь у тебя уже, да.
2: Ну, это классно. Ну, да-да-да, то есть это укорачивает время приготовления.
1: И вот, что касается моркови. У нас, кстати, сегодня морковь и победила. Марина Белякова лайфхак нам подогнала. Сестра у Марины повар. А мы, ну, не можем же не доверять профессиональному человеку. Так вот, повар говорит, когда вы варите морковь на оливье, вы ей сахара добавьте. Подсластите, так сказать, морковку. Вкус салата оливье будет намного насыщеннее и ярче. Ну, там кто-то еще яблочки добавляет, кто-то огурцы соленые со свежими перемешивает. Но все эти подробности мы, да, узнаем ближе. Уже, конечно, к новогодним праздникам там обязательно тему заведем.
2: О, ну что вы, новогодний стол, это наша традиционная тема. Но это декабрь, сейчас сентябрь, и Марина Белякова
1: уже получает подарок, правда, не от Деда Мороза пока, а от Деда Окопа.
2: Спасибо за представление. Марина, а вручаем вам сегодня фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Тайна!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начался пуск тепла в детские сады и школы. В России ведут профильный ЕГЭ для педагогических вузов. Бэтмобиль Тима Бёртона продают за 7 миллионов долларов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме к отоплению постепенно подключаются детские сады и школы, пишут СМИ 44. На сегодняшний день тепло уже пришло в 9 школ, 28 детских садов, 3 организации доп. Образования, а также 8 учреждений с круглосуточным пребыванием людей и в больнице. А вот жилые дома начнут подключать к теплу с 1 октября. График уже разработан. Очередность зависит от особенностей тепловых сетей, рельефа местности и этажности домов. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета РУ. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки – историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» с Майклом Китоном может быть продан за 7 миллионов долларов, пишет газета РУ. Дело в том, что этот Бэтмобиль вполне может побить действующий рекорд. Сейчас он принадлежит машине Джорджа Барриса 1966 года. Ее в 2013 году продали за 4,5 миллиона долларов. Как отметила представитель аукционного дома, этот автомобиль по праву занял свое место в истории Голливуда. Ведь именно он обозначал новую эру Бэтмена на экране. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Просто такая сильная любовь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичам напомнили о возможности получения ежегодной семейной выплаты. В России предложили ввести ежегодную выплату педагогам ко дню учителя. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичам до 30 сентября еще можно подать заявление на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Сделать это можно онлайн через госуслуги, лично в отделении соцфонда или в МФЦ. Большинство справок специалисты запрашивают сами, так что родителям не придется собирать документы вручную. Право на выплату есть у работающих родителей с двумя и более детьми до 18 или до 23, если ребенок учится очно. Важно, чтобы все члены семьи были гражданами России и постоянно жили в стране. Доход семьи не должен превышать 24 тысяч. Также нельзя иметь долгов по алиментам или быть лишенным родительских прав, а имущество должно соответствовать требованиям. Размер выплаты у каждого свой, он зависит от зарплаты, с которой уплачен НДФЛ. В этом году средняя выплата в регионе около 26 тысяч, а самая крупная превысила 100 тысяч рублей. Член общественной палаты Евгений Машаров предложил учредить для учителей ежегодную выплату ко дню учителя, пишет «Известия». По его замыслу, сумму в 12 тысяч рублей стоит выдавать к 5 октября. Педагоги смогут сами решать, на что потратить эти деньги. Сейчас, по словам Машарова, действует ограничение на стоимость подарков учителям, лимит всего 3 тысячи рублей. А новая же выплата, считает он, позволит поддержать педагогов более ощутимо. Представитель общественной палаты подчеркнул, что поддержка учителей – одно из ключевых направлений государственной политики в сфере образования. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет «Лента.ру». Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
2: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой!
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
6: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята». Впервые за 100 лет ученые открыли новый вид пингвинов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет «Московский комсомолец». Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята», пишет «Известия». Его цель – создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитателей, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Ученые сделали открытие, которого не было больше 100 лет. Описали новый вид пингвинов, пишет «Газета.ру». Оказалось, что привычный нам субантарктический пингвин – это на самом деле не один вид, а целых 4. И один из них до сих пор был неизвестен науке. Новый вид назвали юго-восточный субантарктический пингвин. Живет он на далеких островах Кергелен, примерно в 3000 километров от ближайшей обитаемой зоны. Это так называемый криптический вид. Внешне он почти неотличим от сородичей, но генетически самостоятельный. У разных видов ученые нашли и свои приспособления. У одних гены, связанные с выработкой тепла и запасением жира, а у других – с экономным обменом веществ и умением нырять. Но есть и тревожная новость. 3 из 4 видов уже под угрозой из-за изменения климата. Островным пингвинам грозит потеря среды обитания уже к середине века, и только один вид, который живет ближе к Антарктиде, может, наоборот, расширить свой ареал. Ученые подчеркивают, важно признать эти виды отдельными, ведь то, что раньше считалось одним благополучным видом, на деле – группа уязвимых популяций, и каждой из них нужна защита. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Радио Ваня.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109.
6: Код города Костромы – 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
8: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложила поменять порядок приема в вузы. Дачница заказала себе песок с Волги и нашла неожиданный сюрприз. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена. Многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. В одном саратовском городе местная жительница решила сделать небольшой ремонт на дачном участке и сильно удивилась, когда к ней приехал строительный песок с неожиданным сюрпризом, пишет Лента.ру. В сентябре ей понадобилась специальная смесь, и песок добыли со дна Волги. Когда женщина начала замешивать песок для стройки, она наткнулась на крупную кость неизвестного животного. Для разъяснений дачница обратилась к местным краеведам и палеонтологам, а оказалось, это кость мамонта. И, кстати, в Поволжье много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны. Их кости действительно иногда попадаются на дне Волги. Следы древних животных находили также в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».
3: Что мне?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 4942.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: если бы могла говорить.
1: Радио Баня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме начался пуск тепла в детские сады и школы. В России ведут профильный ЕГЭ для педагогических вузов. Бэтмобиль Тима Бёртона продают за 7 миллионов долларов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме к отоплению постепенно подключаются детские сады и школы, пишут СМИ 44. На сегодняшний день тепло уже пришло в 9 школ, 28 детских садов, 3 организации доп. Образования, а также 8 учреждений с круглосуточным пребыванием людей и в больнице. А вот жилые дома начнут подключать к теплу с 1 октября. График уже разработан. Очередность зависит от особенностей тепловых сетей, рельефа местности и этажности домов. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета.ру. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки и историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» с Майклом Китоном может быть продан за 7 миллионов долларов, пишет газета.ру. Дело в том, что этот Бэтмобиль вполне может побить действующий рекорд. Сейчас он принадлежит машине Джорджа Барриса 1966 года. Ее в 2013 году продали за 4,5 миллиона долларов. Как отметила представитель аукционного дома, этот автомобиль по праву занял свое место в истории Голливуда, ведь именно он обозначал новую эру Бэтмена на экране. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Для многих долгожданный день наступил. Четверг сегодня, 24 сентября. А именно для тех людей, которые любят угадывать в нашей игре замечательные мультфильмы. Сегодня так и поступим. Меня зовут Андрей Шмурай. Я включу отрывок из известного мультфильма. Как только вы вспомните его название, набирайте наш номер. Он неизменный. 325-696, код города 812. Мультик, который мы знаем все буквально с детства. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Считает? А как это он считает?
3: Да очень просто. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья.
2: Ой, теперь он и тебя сосчитал.
1: Ура, ура, ура, уверен, многие вспомнили и, стало быть, набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. Победителю сегодня вновь подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Давайте играть, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109.
6: Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья, любимые многими нашими слушателями четверг, поскольку загадываем в нашей игре «Угадай фильм», мы исключительно мультфильмы. Дозвонился к нам сегодня Евгений. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Откуда к нам дозвонились?
2: Я дозвонился из Кемеровской области, Кузбасса, Сибирь.
1: Далековато, далековато. Рады вас слышать и огромный, огромнейший привет всем, кто проживает в Кемеровской области. Евгений, прежде чем вы мультик назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Считает? А как это он считает?
4: Да очень просто. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть – это свинья.
3: Ой, теперь он и тебя сосчитал.
1: Итак, Евгений, как же называется этот мультфильм?
2: Мультик называется «Козленок, который умеет считать до десяти».
0: Угадал!
1: Козленок, который умел считать до 10, небольшая поправочка. Ну да, неважно, знаете этот мультик. Ну и не нравилось вот этим его сородичам, когда он их всех пересчитывал, да?
2: Да, очень не нравилось.
1: А потом его умение пригодилось. Почему?
2: Сейчас не вспомню уже, но озвучка и вообще сам мультик вспомнился в голове. Хотя, несмотря на то, что я отец четверых детей, я сейчас не вспомню окончание этого мультика.
1: Я вам расскажу. Ну, во-первых, его знание пригодилось, потому что паром мог выдержать только 10 пассажиров, а он как раз умел считать до 10. И стал он в конце концов контролером.
2: Точно.
1: Считал пассажиров, которые поднимались на борт. Вы знаете, Евгений, какую штуку я вычитал? Оказывается, с точки зрения психологии, ряд граждан испытывают чувства, схожие с переживаниями героев «Козленка». А думаете, когда? Во время переписи населения. Я никогда бы не догадался. То есть, ну да, приходят люди с какими-то папками, с какими-то бумагами и там начинают вас записывать, переписывать. Да, наверное, какое-то такое странное чувство возникает, но вот сопоставить с этим мультиком мне никогда такое в голову не приходило. Ну, прикольно. Евгений, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский молл. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Спасибо большое, Андрей. Передаю привет в Кемеровскую область. Передаю привет Питеру, своим родственникам, тете, брату, сестрам.

0: В общем, тем, кто меня знает, всем привет. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам, Евгений. Хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: Для всех напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98».
2: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день караванщика. Издавна считалось, что путешествие намного безопаснее, если люди передвигаются колонной. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов, нагруженных тюками, и погонщиков, которые управляют движением. В настоящее время данное понятие вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами. Караванами двигаются морские и речные суда и автомобили. Мы же в нашем хит-параде поговорим о караване в классическом понимании этого слова.
0: Пятое место.
1: По одной из версий, дата праздника приурочена ко дню рождения британского мореплавателя и навигатора Уильяма Адамса, который считается первым европейцем, достигшим берегов Японии.
0: Четвертое место.
1: Вторая версия гласит, что это событие связано с окончанием хиджры, праздника переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.
0: Третье место.
1: Если караван сбивался с пути, найти ближайший оазис помогали именно верблюды. Эти животные чувствуют влагу в воздухе за десятки километров до водоема. При этом они прекрасно запоминают маршрут, по которому прошли хотя бы раз.
0: Второе место.
1: Выжить в пустыне караванщикам помогала особая диета. Орехи, сухофрукты, вяленое мясо и сушеная рыба. Эти калорийные продукты занимали мало места в поклаже и не портились месяцами.
0: Первое место.
1: Великий шелковый путь – это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему во втором веке до нашей эры.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичам напомнили о возможности получения ежегодной семейной выплаты. В России предложили ввести ежегодную выплату педагогам ко Дню Учителя. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичам до 30 сентября еще можно подать заявление на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Сделать это можно онлайн через госуслуги, лично в отделении соцфонда или в МФЦ. Большинство справок специалисты запрашивают сами, так что родителям не придется собирать документы вручную. Право на выплату есть у работающих родителей с двумя и более детьми до 18 или до 23, если ребенок учится очно. Важно, чтобы все члены семьи были гражданами России и постоянно жили в стране. Доход семьи не должен превышать 24 тысяч. Также нельзя иметь долгов по алиментам или быть лишенным родительских прав, а имущество должно соответствовать требованиям. Размер выплаты у каждого свой, он зависит от зарплаты, с которой уплачен НДФЛ. В этом году средняя выплата в регионе около 26 тысяч, а самая крупная превысила 100 тысяч рублей. Член общественной палаты Евгений Машаров предложил учредить для учителей ежегодную выплату ко Дню Учителя, пишет «Известия». По его замыслу, сумму в 12 тысяч рублей стоит выдавать к 5 октября. Педагоги смогут сами решать, на что потратить эти деньги. Сейчас, по словам Машарова, действуют ограничения на стоимость подарков учителям, лимит всего 3 тысячи рублей. А новая же выплата, считает он, позволит поддержать педагогов более ощутимо. Представитель общественной палаты подчеркнул, что поддержка учителей – одно из ключевых направлений государственной политики в сфере образования. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет «Лента.ру». Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь в арочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!
7: «Радио Ваня».

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам приключенческое фэнтези под названием «Щелкунчик и четыре королевства». Если вы еще вдруг не видели эту красивую картину, непременно сделайте это. К тому же она в самый раз для семейного просмотра. Там юная девочка Клара, которая получила необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Это страна снегов, страна цветов и страна сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться, да-да-да, с той самой армией мышей во главе с невероятно опасным мышиным королем. Сюжет классический, но история рассказана по-своему. И это даже не фильм по мотивам всем хорошо известной сказки, а такое своеобразное представление, а что бы было потом. Мне лично фильм показался милым, хорошим, несмотря на вкрапление, скажем так, современной повестки в давно знакомую всем историю. Кино на вечер. «Щелкунчик и четыре королевства» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. В городе Осень.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В этом самом месте, о котором хочу рассказать, может быть, не шмурайских, а вообще штучек всевозможных, великое множество. Все дело в том, что бывший магазин 7-Eleven в американском Сиэтле превратили в торговую точку, которая больше похожа на какую-то выставку, наверное. Это так называемый магазин неудобств. И там покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, которые призваны раздражать и усложнять жизнь. Ну, например, это USB-кабели, которые уже запутаны, упаковки с одним носком вместо положенной пары и многое-многое другое. Что хотели сказать авторы проекта? Да просто они решили превратить знакомые всем раздражители в некий юмористический опыт. Абсурдность этой идеи состоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти и нарочно купить все эти неудобства. Организаторы надеются, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы. Вот я сразу подумал, ну и что, запутанные USB-кабели, их же можно распутать. А что касаемо носков, ну возьмите две упаковки, и будет вам пара. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49 42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. В детских садах России стартовал проект «Орлята-дошколята». Впервые за 100 лет ученые открыли новый вид пингвинов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет московский комсомолец. Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. В детских садах России стартовал проект «Орлята-дошколята», пишет «Известия». Его цель – создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитателей, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Ученые сделали открытие, которого не было больше 100 лет, описали новый вид пингвинов, пишет «Газета.ру». Оказалось, что привычный нам субантарктический пингвин – это на самом деле не один вид, а целых 4. И один из них до сих пор был неизвестен науке. Новый вид назвали юго-восточный субантарктический пингвин. Живет он на далеких островах Кергелен, примерно в 3000 километров от ближайшей обитаемой зоны. Это так называемый криптический вид. Внешне он почти неотличим от сородичей, но генетически самостоятельный. У разных видов ученые нашли и свои приспособления. У одних гены, связанные с выработкой тепла и запасением жира, а у других – с экономным обменом веществ и умением нырять. Но есть и тревожная новость. 3 из 4 видов уже под угрозой из-за изменения климата. Островным пингвинам грозит потеря среды обитания уже к середине века, и только один вид, который живет ближе к Антарктиде, может, наоборот, расширить свой ареал. Ученые подчеркивают, важно признать эти виды отдельными, ведь то, что раньше считалось одним благополучным видом, на деле – группа уязвимых популяций, и каждой из них нужна защита. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.

0: Класс на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А. Телефон 35-33-81.
2: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
3: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.
9: Я

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. В новом интервью певица Алсу подробно рассказала о дочерях Софине и Микеле, а также младшем сыне, 10-летнем Рафаэле. Артистка призналась, что до сих пор не может привыкнуть к тому, насколько быстро выросли ее дети. 20-летие Софины стало для матери поводом задуматься о том, как незаметно пролетели годы. Дочь, по словам Алсу, выросла невероятно доброй, светлой, искренней девушкой, и именно это качество певица ценит выше любых профессиональных достижений. Гораздо важнее для знаменитости, чтобы Софина оставалась счастливой и продолжала искать себя, не оглядываясь на чужие ожидания. Похожего принципа Алсу придерживается и в отношении Микеллы, которая сейчас учится на юридическом факультете и временно отошла от музыкальной карьеры. Отдельно артистка остановилась на успехах младшего сына. Рафаэль растет очень любознательным и разносторонним ребенком, рассказала певица, отметив, что мальчик, как и старшие сестры, занимается на фортепиано. У него абсолютный слух, и он постоянно удивляет нас своими музыкальными и даже композиторскими способностями, добавила Алсу. При этом сын проявляет и склонность к точным наукам. Развивать оба направления параллельно, не выбирая для Рафаэля единственный путь заранее, певица считает своей главной родительской задачей. Пока что, как вы понимаете, друзья, безальтернативно. В лице Рафаэля мы приобретем либо новую певческую звезду, либо великого математика.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: быть рядом.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер театра и кино Марк Богатырев впервые прокомментировал развод с супругой, коллегой по сцене Московского театра «Русская песня» Татьяной Арнгольц. Брак продлился около 5 лет, однако о расставании пары стало известно в декабре 2025 года. Несмотря на разрыв, артисты продолжают вместе выходить на одну сцену. Накануне Богатырев и Арнгольц вновь предстали перед зрителями в образах Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой в спектакле «Тихий дон» по роману Михаила Шолохова. Сразу после показа Богатырев ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что сохранил с бывшей женой хорошие и теплые отношения, в том числе ради общего сына. По мнению актера, любая пара со временем осознает, когда наступает правильный момент для расставания. Однако каждый переживает это по-своему. Богатырев отметил, что в такой ситуации важно поставить себя на место бывшей супруги и постараться понять ее чувства. Актер также считает, что оценить ситуацию по-настоящему можно лишь спустя время. Тогда приходит понимание, для чего все произошло. Конечно же, стоит согласиться с актером. Главное, даже в такой щекотливой ситуации быть людьми и сохранить хорошие, добрые отношения.
1: Звездный час. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
5: Реклама.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
9: Центр инфекционных заболеваний.
10: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
11: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
12: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
14: Hello? Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее.
15: «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложила поменять порядок приема в вузы. Дачница заказала себе песок с Волги и нашла неожиданный сюрприз. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена. Многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. В одном саратовском городе местная жительница решила сделать небольшой ремонт на дачном участке и сильно удивилась, когда к ней приехал строительный песок с неожиданным сюрпризом, пишет Лента.ру. В сентябре ей понадобилась специальная смесь, и песок добыли со дна Волги. Когда женщина начала замешивать песок для стройки, она наткнулась на крупную кость неизвестного животного. Для разъяснений дачница обратилась к местным краеведам и палеонтологам, а оказалось, это кость мамонта. И, кстати, в Поволжье много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны. Их кости действительно иногда попадаются на дне Волги. Следы древних животных находили также в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
2: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35 33 80.
4: А

0: Ты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-372-1-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Стокгольме будет плюс 13 градусов. И, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И, кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Осень. Настроение «Зонт». Радио «Ваня».

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день караванщика. Издавна считалось, что путешествие намного безопаснее, если люди передвигаются колонной. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов, нагруженных тюками, и погонщиков, которые управляют движением. В настоящее время данное понятие вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами. Караванами двигаются морские и речные суда и автомобили. Мы же в нашем хит-параде поговорим о караване в классическом понимании этого слова.
0: Пятое место.
1: По одной из версий, дата праздника приурочена ко дню рождения британского мореплавателя и навигатора Уильяма Адамса, который считается первым европейцем, достигшим берегов Японии.
0: Четвертое место.
1: Вторая версия гласит, что это событие связано с окончанием хиджры, праздника переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.
0: Третье место.
1: Если караван сбивался с пути, найти ближайший оазис помогали именно верблюды. Эти животные чувствуют влагу в воздухе за десятки километров до водоема. При этом они прекрасно запоминают маршрут, по которому прошли хотя бы раз.
0: Второе место.
1: Выжить в пустыне караванщикам помогала особая диета. Орехи, сухофрукты, вяленое мясо и сушеная рыба. Эти калорийные продукты занимали мало места в поклаже и не портились месяцами.
0: Первое место.
1: Великий шелковый путь – это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему во втором веке до нашей эры.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня. Звук поставь.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня хочу рассказать о молодом да раннем. Этому жителю китайской провинции всего 4 года, а он уже многое знает о том, как правильно вести бизнес. Вот я, допустим, до сих пор не в курсе. Что происходит? Малыш выходит на улицу и зазывает гостей в ресторан, которым владеет его семья. Но это еще не все. Ребенок помогает родителям накрывать столы и наводить чистоту, подает посетителям еду и напитки и даже убеждает их есть помедленнее, чтобы в полной мере насладиться вкусными блюдами. Какой молодец! Приветливый и активный мальчик, которого прозвали «малышом-боссом», растрогал многих пользователей интернета. Люди отметили, что ребенок усвоил главный принцип ресторанного бизнеса. Если хочешь клиентов, нужно не сидеть на месте, а лично выйти на улицу и привести их за стол. И похоже, что при таком подходе семейному ресторану скоро придется расширяться. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 4942.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Фестиваль актуального кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено. Однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существует санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в Стокгольме будет плюс 13 градусов, и, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам приключенческое фэнтези под названием «Щелкунчик и четыре королевства». Если вы еще вдруг не видели эту красивую картину, непременно сделайте это. К тому же она в самый раз для семейного просмотра. Там юная девочка Клара, которая получила необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Это страна снегов, страна цветов и страна сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться, да-да-да, с той самой армией мышей во главе с невероятно опасным мышиным королем. Сюжет классический, но история рассказана по-своему. И это даже не фильм по мотивам всем хорошо известной сказки, а такое своеобразное представление, а что бы было потом. Мне лично фильм показался милым, хорошим, несмотря на вкрапление, скажем так, современной повестки в давно знакомую всем историю. Кино на вечер. «Щелкунчик и четыре королевства» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. В городе осень.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В этом самом месте, о котором хочу рассказать, может быть, не шмурайских, а вообще штучек всевозможных, великое множество. Все дело в том, что бывший магазин 7-Eleven в американском Сиэтле превратили в торговую точку, которая больше похожа на какую-то выставку, наверное. Это так называемый магазин неудобств. И там покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, которые призваны раздражать и усложнять жизнь. Ну, например, это USB-кабели, которые уже запутаны, упаковки с одним носком вместо положенной пары и многое-многое другое. Что хотели сказать авторы проекта? Да просто они решили превратить знакомые всем раздражители в некий юмористический опыт. Абсурдность этой идеи состоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти и нарочно купить все эти неудобства. Организаторы надеются, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы. Вот я сразу подумал, ну и что, запутанные USB-кабели, их же можно распутать. А что касаемо носков, ну возьмите две упаковки, и будет вам пара. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Астрономическая осень наступила в России. Британские ученые запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. В последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы. После этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства по всей Европе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Стокгольме будет плюс 13 градусов. И, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И, кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: любила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: боимся, блин.
1: Реклама.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня, Ваня, «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Без тебя жизнь.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!